никак. Впрочем, есть и слезы, но иной лишь пробы. Это разновидность крокодильих слез. Слезы от обиды и бессильной злобы, и от внутрь принятия.

и оглохло сердце, не услышит крика, как кричат от боли ближние сердца, как зовет на помощь.

понесло. Сердце — корень веры, прорастал веками, оживляя в людях

Друзья мои, не смотрит Бог на лица. Он дал сердцам в любви гореть и биться. Но смыслу нашей жизни вопреки, среди людей всегда живут убийцы. Встречаются и просто кровопийцы. У них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийца есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи. Их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не

кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная, когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги

Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услышамя. Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся с селения кидарскими. Много пришерствова душа моя с ненавидящими мира бег мирен, егда глаголах им барях умятуни. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся, орехших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворик Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град ему же причастие его вкупе. Там обовзыдоша колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе твоей и обилие в стол по стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигу очи мои живущими на небеси. Сей яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я. Так очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихам вся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижения горды. Яко аще не Господь бы был в нас, да речет уба Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы о кресте Его и Господи о крест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не простут праведнее в беззаконие рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем. Уклоняющиеся же развращение отведет Господь сделающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени. Тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье. Тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними. Возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом. Сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя. Грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущий. Аще не Господь сохранит град, в суе бде среги. В суе вам есть утренне, вы те восстанете, посидение, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояния Господне сыновем, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сынове трясенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся их, да глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженны сии, добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынове твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Все так и благословится человек, бояйся Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узреши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узреши сыны сынов твоих, мир на Израиля. Множицу и брашися со мною от юности моей, я да речи дуба Израиль. Множицу и брашися со мною от юности моей, я уба не примогоша мя. На хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сече вы я грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благослови хам вы во имя Господне.

Из глубины возва к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющи глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, тако воздаси на душу мою, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господеви, обещайся Богу Яковлю, аще вниду вселение дому его, или взыду на одр постели моей я, аще дам сон ночима моима и веждама моим одремание, и покой искраняма моима, донде же обрящу место Господи веселение Богу Яковлю. Все слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы, внидем вселение его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе его. Воскресни, Господи, в покое Твой тыки, вот святыни Твои я. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержется и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона из боли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко из воли и. Лови Твоего благословляя и благословлю, нищие его насыщу хлебы, священники его облеку во спасение, и преподобнее его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок святине помазанному моему, враги его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть, что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на мета одежды его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господни, во дворе к дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойного всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений, множества подложишь и избавить улю мук. Но помилуй меня, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими же веси судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь.

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Сердце мое ты управь для взыскания мира нездешнего. А все паденья забвенья

чтобы от насилия страстей упокоиться мне в тихой пристани, чтоб все желания им

берегов, чтобы отныне мне славить тебя и вовеки веков.

денег яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит из сферы.

Разбитые семьи повсюду встречаются мне на пути. Причины зарыты под спудом. Кто жертвы, а кто здесь Иуды?

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже. Пускай любовь гордыню победит. Ты лучше будь к себе честней и строже, чтобы потом дороже не платить, чтобы потом дороже не платить. А помнишь, как было в начале, как радость теснилась в груди?

поселилась не вдруг. Остановись, душа, самоубийца, и сердцем улови небесный зов. Как троица семья раздельна в лицах, а в существе единая любовь, а в существе единая любовь.

свободу и власть. А если подвластен другому, твой бог — это гордость твоя, то спесь обернется.

скорбях-то любовь лишь мужает, в ней веры глубинный запас, в ней сила живет неземная.

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою, ты с Богом созидай любовь свою.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце, он съедает нутро, и от взоров схоронил все хитрости.

соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль,

невозможно удалить тот изъян. В пользу людям не пойдет ни свиням. Вспоминаю я и класс школьный наш. Там был яблок деревянный муляж. Как посмотришь, так и льется слюна. А укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат. Лжеучений и цитат винегрет. Вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

Я человек и образ Божий я, и сотворен из тайны бытия. Мне выбор дан, любить или не любить, отвергнуть веру или с верой жить. И кто-то спросит, а разве Бог не знал, что согрешит им созданный Адам? Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Мы помним все, там в глубине веков Иерусалим был неприступен для врагов, но был сметен, позором выбор стал, когда отверг пришедшего Христа. Константинополь веру утвердил и славен был, пока пред Господом ходил. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Я сплю и ем, живу и не тужу, но вот не знаю, что пред Господом скажу. Молюсь и верю.

вовеки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние не присни вовеки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги.

Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услышамя. Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива. Что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву? Стрелы сильного изощрены со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжись, а вселихся с селения кидарскими. Много пришествовала душа моя с ненавидящими мир обех мирен, егда глаголах им барях умятуни. Воздвигох очи мои в горы, отнюдь же придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои, я ниже воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, ниже уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой на руку десную твою. Во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги нашего, дворик Твоих Иерусалиме. Иерусалим, зижди мы, яко град ему же причастие его вкупе. Там обовзыдаша колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Будет же мир в силе твоей и обилие в стопах стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголах оба мира тебе. Дому ради Господа Бога нашего взысках благая тебе. К тебе воздвигу очи мои, живущими на небеси. Се, яко очи раб в руку Господи своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я. Так очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихамся уничижения. Наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение горды. Яко аще не Господь бы был в нас, да речет уба Израиль. Яко аще не Господь бы был в нас, внегда восстати человеком наны, у божевых пожерли быша нас. Внегда прогневайтеся ярости их наны, уба вода потопила бы нас. Поток прейди душа наша, уба прейди душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены бы ихом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю.

Надеющиеся на Господа, яко гора Сион не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы о кресте Его и Господи о крест людей своих отныне и до века. Яко не оставит Господь же злогрешных на жребе праведных, якуда не простут праведнее в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем. Уклоняющиеся же развращение отведет Господь сделающими беззаконие мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сион, быхом яко утешени. Тогда исполнишеся радости уста наша, язык наш веселье. Тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними. Возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся. Возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом. Сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя. Грядущие же придут радостью в землющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в свою трудишеся зиждущий. Аще не Господь сохранит град, в свою бде среги. В свою вам есть утренний, выйти восстанете, посидение, едущие хлеб болезни, егда даст возлюбленным своим сон. Все достояния Господне сыновьям, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, тако сыны ветресенных. Блажен иже исполнит желание свое от них, не постыдятся их, да глаголют врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блаженны сии, добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовита в странах дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Все так ублагословится человек, боясь Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узриши сын и сынов твоих, мир на Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей, я до речи дуба Израиль. Множицею брашися со мною от юности моей, я уба не примогоша мя. На хребте моем делаша грешницы и продолжиша беззаконие свое. Господь праведен, сечевы я грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше. Ею же не исполни руки свои яжняй, и недра своего рукояти собирай, и не решами выходящие благословение Господне на вы, благослови хам вы во имя Господне.

Из глубины возвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внемлющие глазу моления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпи душа моя слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости, многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мене, а еще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, тако воздаси на душу мою, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клясться Господи, ви обещайся Богу Яковлю, аще вниду вселение дому его или взыду на одр постели моей я, аще дам сон ночима моима и веждама моима дремания и покой искраняма моима, донде же обрящу место Господи веселение Богу Яковлю, се слышахом я во Ефрафе, обретохом я в полях Дубравы, внидем вселение его поклонимся на место, иде же стоя стенозе его, воскресни Господи в покое Твой тыки во святыни Твоей я. Священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего не отврати лице помазанного Твоего. Клясться Господь Давиду истинною, и не отвержется и я. От плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем. Аще сохранят сынови Твои завет мой, и сведение мое сия им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем. Яко избра Господь Сиона из боли и в жилище себе, сей покой мой во век века, сде вселюся, яко из воли и. Лови Твоего, благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью и возрадуются. Там я возвращу рог Давидове, уготовок светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же процветет святыня моя. Сесть, что добро или что красно, но еже жить и братья вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Аароню, сходящий на мета одежды его, яко роса Аермонская, сходящая на горы Сионские, яко тамо заповеда Господь благословений живот до века. Си ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господне, во дворе к дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа. Благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и землю.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойно всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений множество подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими же веси судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный си во веки веков. Аминь.

А с ним пойди попробуй, попляши. И в секте бедолагу окрестили. Он изменился к лучшему, кажись. Но беды, как назло, не отступили. Напротив, только-только начались. Из-за такого слова отречения –

и слезы прямо из сердца полились. И плакал дед, а я глядел на стены, избитые, как будто

Прощаю я, и Бог тебя простит. Затем уж было дома освящение, служил которой сценой стольких драм.

Я человек и образ Божий я, и сотворен из тайны бытия. Мне выбор дан, любить или не любить, отвергнуть веру или с верой жить. И кто-то спросит, а разве Бог не знал, что согрешит им созданный Адам? Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. Конечно, знал, но вправе был судить, ведь каждый волен быть или не быть. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Мы помним все, там, в глубине веков, Иерусалим был неприступен для врагов. Но был сметен, позором выбор стал, когда отверг пришедшего Христа. Константинополь веру утвердил и славен был, пока пред Господом ходил. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. Но пал и он, и я теперь молюсь, не отрекись, мой третий Рим, святая Русь. И что же я, увы, опять над смыслом жизни продолжаю размышлять? Что ждет меня, мол, впереди? Сомнений суетных мя, Боже, огради. Я сплю и ем, живу и не тужу, но вот не знаю, что пред Господом скажу.

над смыслом жизни продолжаю размышлять. Что ждет меня, мол, впереди, сомнений суетных, мя Боже, огради.